Господи. Дятой дандате правдане, каркрепаде бхурнама, садна кимангатур, парабрамир сардапуре, садасда прабхе гунгава, садасда прабхе гунгава, садасда прабхе гунгава,